0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Богдачо мне дайча, чем шарок горелки. Богдачо мне дайча, чем шарок горелки. Одну чарку дайча, каб я посмелел.

этот страх устоит над хатами. Бо так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еўразум.
1: За полтора года у Беларуси по политичных мотивах за так званый экстремизм осудили больше за 2500 человек. Такую лишбу огучил генпрокурор Дмитрий Хара.
2: При этом у белорусских тюрьмах по-ранейшему сядят 885 политвязнев. Некоторые из них отбывают за кратами гигантские термины. Одной из надей на их дотерминовое вызволение до опошнего часу был спецпосланник по Беларуси Джон Коул, дякуючи працы якого на волю уже вышли сотни белорусов.
1: Але теперь Коул отримал новое задание и будет заниматься еще и российским напрямком. Ці не адаб'ецца гэта на вызволенні белорусских политвязнев? И ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашингтона?
2: Давайте послухаем, что про гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Вот апошні его визит был, ну, не такі удалы, як мы все разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, что там пакрытыкаваў, но выказал, что ёсць, что это не зусім паспіховы аказался вот гэты раунд перамову. И там люди налетели, ну, умовно скажем, не на меня, а в целом. Трэба там ему Нобелевскую премию дать, помнік ставить, и он такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто уражанне. А Коул, ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй. Ён прадстаўнік прэзідэнта США Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа всімі словамі, всю яго палітыку, а пры гэтым раптам расхвальваеце Коула, ну гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Коул выконвае задачу, якую ён паставіў Трамп. Так, так, призначил он эту задачу. Так, тогда вы альбо просто уже не матюкаете так Трампа, и ему трошки отдаете належное, альбо уже не восхваляете так Коула, який просто чиновник Трампа, и робить это, конечно, сумленно, с жаданием, как соправданный христианин, вось, бачить в этом свою миссию, функцию, ну и плюс, это все-таки его праца. Это его просто праца, працовные обовязки это робить. Вось. И теперь вот, коли его призначить на Россию, ну, чем я бачу минусы? Ну, по-перше, чисто, ну, технічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, сілаў на беларускія палітвязняў, паколькі ён будзе займацца цірарасійскімі. Другі пункт. Гэта некая вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы прадставілі яго як вогулі пасланніка па закладніх, не сказана было ў Беларусі і Расіі. Это што вогулі азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрыкай, ну, тады это просто, ой, горных Кітая, яких мільйони, ну да. Політичних в'язнів, на жаль, сьогодні в різних країнах вельми шмат. І, ну, гэта распыляе беларускую павестку. Третє, гэта нават такое неку зніжае беларускую суб'єктнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіційному Менску, безумоўна. Тут только намі займался, приїжджав к нам, а зараз, що ён студі, будзе по дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потім в Москву полетіць. Лукашенко это таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая ситуація, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот як рускі сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязняў няма, вогуле не ведаем, пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, ну, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто, что он будет заниматься, это не обовязково принеси одразу поспех. Это раз. Хай призначает некого другого посланника, что мало в США 300 миллионов мало людей, которых можно призначить по миновито по сувязи с Россией. На во что это смешивать?
4: Он, ну, там Кушнер есть с этим Витковым.
3: Хай, они поднимают пытания политвязням. Ну, там до Путина ездить, как на дачу, часто доволи. Хай, они занимаются. Я хочу, как от пытания смешивания этих двух темов, мне кажется, ни одной из них не станет лепш. Вот. И, конечно, хотелось бы, как перш за все наших вызволили, и протяглось бы это некое, ну, трошки полепшение неких, в неком сенсе относено в США, то, что нам треба, а России-то это на во что треба. Вот еще четвертый пункт, который я сказал, который, ну, конечно, Лукашенко, напомню, переконвая Путина, что, ну, все мои А, да, речь же не только Лукашенко. Я как раз про это так само в одном из своих текстов писал, что вот ну, пару литерально дней назад был таки, не вспомню зараз, ну, короче, третий секретарь пятого отделения СНД Министерства замежных справ России с прозвищем Полищук. Ну, таки широ русский националист, ну, короче. И он заявил про то, что ну, реально, супрацовник МЗС и некого отдела СНД, что вот не треба хваливаться, все, что робит Минск на этом треку с американцами, все это обговорено с нами, все это впадает в нашу огульную замежную политику союзной державы, якая давно принята и якая будет еще приматься в листопаде ее новая, так сказать, черговая версия. Так что нет, Лукашенко денежная цалком в наших интересах. Меня так уразило. Ладно, не Путин там, а некий клерк третьего узровня указывая Лукашенку, якому треба, фактично указывая, что так, поляп, не бойся, мы за тебя не хвалимся, мы ведаем, что ты будешь верный нам, России, никуда ты с американцами далеко не пойдешь.
2: Далее у программы Евразум.
1: Конфликт на белорусско-латвийской мяжи. Терроризм – те извычайная диверсия.
0: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе государственные органы, государственные службы.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу. Welcome back to where...

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На беларуска-латвийской мяжи отбылся черговый инцидент. Поводле керовника МУС Латвии Яниса Домбравы, люди в масках перешли на латвийский бок, пошкодили размеркавальную шафу и скрали камеры назирания.
2: Перед гэтым, поводле латвийского боку, узброенные супроводжальники мигрантов с беларуской территории подштурховывали их у бок Латвии и погрожали латвийским войскоўцам.
1: У Латвии уже заявили, что такие инциденты могут иметь больше серьезные наступства для Беларуси. Але что в огуле отбылося, да и на во что?
2: Вось, что про гэта кажа политологиня и кандидатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КГБ, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как-то методички, вот, они этому учили и учились, и использовались. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
2: А какой будет реакция Евросоюза?
1: Протягиваем слухать Розу Турарбек.
3: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной, отповедно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется у таких умовах, коли поміж Злучаными Штатами і Європою зараз ось гэта такая розніца, яна павелічваецца. І таму ось такі, мабыць, я ще не ведаю, но, мабыць, такі будуть вынікі. Ось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі тыя санкцыі, які прыймаліся, они прыймались менавіта еўразвязам. І таму там для того, каб зняць гэтыя санкцыі, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складанная процедура. И, ну, поглядим, давайте поглядим. Не будем зараз тут как бы бежать впереди лошади. Не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню, я имею на увазе, в Украине. Потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другое, конечно, шмат чего стоит перед Европой в выклике, я имею на увазе, например, выборы, приход правых радикалов в владу. По-первых, я имею на увазе, конечно, Германию. Вот, и так далее. Там тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки так само, они почали их этой, так званой легкая двига, да, это буквально то, что сказал Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены тем, как меньше было так, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Сполучених Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады тому, яны вельми, так стипло к этому. Вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, да, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, да, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: І так само далі наш ефір працягується, де чергову білоруську історію розповідаємо. По сімейних обставинах з Білорусі в Україну переїжджала білоруська Анастасія Ткач. На той момент так само несприяльно складувалася політична ситуація в Україні. Ну і про гетто подробязні яна розповідає.
1: Ну, я в Україну переїхала в 2005 році. Це не був бытовий переїзд. Как бы тоже сейчас это странно не прозвучало, но я почему-то тогда уже знала, куда движется режим, ну, по-другому не могу, наверное, сказать, в стране. То есть тогда уже было четкое ощущение, что Белоруссия, скажем так, движется, играя в демократию и в, скажем так, капиталистическую страну, да, капиталистический экономический строй, на самом деле это социализм и диктатура. Но вот было это четкое ощущение, я понимала, что будущее в Белоруссии для меня возможно при условии работы в каких-то государственных органах, я не знаю, там, нянечкой в детском саду, кем-то там на заводе, ну, то есть это точно не предполагало развитие частного бизнеса. Я это понимала, ну, четко понимала, что это все будет усложняться, гайки будут закручиваться, а какой смысл, я не видела просто для себя этого. И вот это была основная причина, то есть переехав в Украину, я почувствовала вот здесь этот дух свободы, который, несмотря даже на все, что происходит сейчас, несмотря на мое белорусское гражданство, он все равно сохраняется. То есть я здесь чувствую себя более свободной. Я здесь, несмотря на все, что происходит, не ощущаю опасности от государственных служб. А в Беларуси я это ощущала. И, может быть, сейчас, конечно, что-то изменилось, но когда я последний раз была там до войны, вот это вот какой-то внутренний страх у нас, он присутствовал.
2: А як гэты досвід змяніў вашу асобу, разуменне бяспекі, і дзе для вас бяспечней вось у той Беларусі, з якой вы з'язджалі, ці цяпер, як бы гэта парадаксальна не гучала, але ў ваеннай Украіне?
1: Ну, вот тут нет у меня до сих пор ощущения, что я вернусь туда, и там я буду чувствовать себя больше безопасности. Понимаете, просто здесь самое сложное, наверное, вот в моем представлении для жизни, в жизни человека, одно дело, да, когда вот, ну, есть некий официальный враг, да, вот в данном случае сейчас это Российская Федерация, которая нас обстреливает. Вот знаете как, начало, простите, что долго, может быть, начало войны, самый мой жуткий страх первые месяцы войны, он заключался в том, что Киев будет оккупирован. Да? То есть когда ты попадаешь в ситуацию, в которой власть, люди, принадлежащие к власти, сама власть, это твои враги, вот это страшно. Это даже, ну, для меня лично это страшнее, чем обстрелы, чем вот это вот, ну, незнание, проснешься ли ты завтра, вот, там останется ли твоя квартира или машина в целости. Ну, не знаю, может быть, как-то сумбурно, сложно объясняю, но для меня вот это состояние страшнее. А в Беларуси было какое-то такое ощущение, знаете, что вот есть государство, да, есть люди. И государство людям, ну, не сильно дружественно. Понимаете? То есть дружественно ровно до того момента, пока ты как бы ходишь вот по этой струнке. А в Украине этого нет. Надеюсь, что никогда не будет.
2: Что для вас зараз дом? Какие ассоциации вы у гэта укладываете, и Украина стала сапраўдным домом, и все еще это будет Беларусь, место, где вы народились, эти ваше минулое?
1: Нет, Украина все-таки мой дом. Что для меня дом? Ну вот опять, понимаете, тоже одна из причин, почему я переехала из Украины, из Белоруссии, прошу прощения, в Украину. Вот это люди. То есть вот это ощущение того, что здесь люди способны противостоять государству. Я просто коротко постараюсь там рассказать момент. Вот представьте еще раз, да, там уже идет война. Это было несколько месяцев назад. У меня автомобиль с белорусскими номерами. Это все прекрасно понимают. В Киеве там есть проблемы с парковочными местами. Я немножко там нарушила, но уходила ненадолго. Машина стояла на аварийке. Когда я возвращаюсь и вижу, что стоит эвакуатор, пытается загрузить мою машину погрузить на эвакуатор и увезти на штрафплощадку. И стоит человек 6 просто украинцев, которые не дают им это сделать. И говорят, что ну не трогайте машину, но видите же, что аварийка включена, там человек только что, наверное, ушел, сейчас вернется. Понимаете? Вот для меня эти люди – это дом. То есть, что они готовы там каким-то действиям противостоять, будут готовы всегда. Они не позволят вот этому всему произойти. Они умеют объединяться, они умеют прощать, они умеют понимать. Они вот это вот ощущение свободы внутри людей, для меня вот это важно. И вот это мой дом, то есть мне хочется жить и быть рядом с ними.
2: А чи засталася у вас еще тривалая сувязь с Беларусью? Может, там эмоциональная, психологическая, ментальная? А чи украинский контекст в плане войны уже переформатовал это, и вы больше чуваете сувязь с территорией, где идет война, вот с этим менталитетом, змаганием и так далее?
1: Ну, понимаете, это все, наверное, произошло еще до войны. Опять же, Белоруссия прекрасная страна. Живут, и опять, у меня там есть друзья, там много друзей, я очень их люблю, и они замечательные люди. Но вот как-то так сложилось, что Украина мне стала очень быстро ближе. И дело не в войне. Война, наверное, да, она какие-то там вещи еще больше подчеркнула, то есть еще больше я слилась с этой страной. Но я бы очень, конечно, хотела, чтобы белорусы смогли освободиться вот от этого. Не одна я ощущаю вот этот страх, который я описывала, не одна я ощущаю вот эту угрозу от государства, находясь там. Мне бы очень хотелось, чтобы это... От этого Белоруссия смогла освободиться, чтобы был контакт с властью, чтобы власть боялась людей, а не наоборот. Потому что, как бы я ни любила Украину, в белорусах есть тоже очень ценное качество, которого здесь, кстати, нет. Это порядочность даже в каких-то мелких бытовых вопросах, в том, чтобы там не бросать мусор, там не кричать в 4 утра под окнами пьяным. То есть вот это, знаете, как какое-то такое европейское. И это было бы здорово, если бы вот этот страх и борьба с государством прошли, а остались бы вот эти хорошие вещи, и они могли бы достойно развиваться.
0: І така ж наша суразмоўца на сасед Каш. Яна дадае, што цяпер сваім домам лічыць менавіта Украіну. Але калі б таксама была магчымасць, то хацела бы наведваць у час пасля вайны сваіх родных у Беларусі. Гэта 8 дзень кастрычніка, чацвер, да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Зараз дакладна 15 хвілінаў застаецца. Мы працягваем наш эфір на хвале Радыё Рацыя.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: На фоне пэўнага паляпшэння адносінаў паміж Беларусі і Польшчай на фоне сустрэчы міністраў замежнай справы краіны Рыжанкова і Сікорскага людзі зноў пачалі задавацца пытаннем, ці можа Лукашэнка пераабуцца ў палёце, кінуць Расію і пабегчы на захад. Недавно Лукашенко черговый раз клялся своей отданности России. Отбылось это 29 вересня под час встречи с губернатором Ульяновской области России Александром Русских. Лукашенко подкрестил, белорусская политика шмат векторности нияк не отдаляя краины от России. Фактично он оправдывался перед некими неназванными российскими блогерами, которые обвиняли его ледь не в здрадництве. Тому и казал далее, что ниякого здрадництва нема и быть не повинно. Таких сентенцій, дзе Лукашэнка клянецца ў максімальнай адданасці старэйшаму брату, за гэтыя гады можна налічыць сотні. І кожны раз Лукашэнка асабліва аддана клянецца вернасці Расіі пасля таго, як ён ці ягоныя чыноўнікі робяць хоць самыя сціплыя крокі на заходнім накірунку, пасля нават самыя асцярожныя спробы нармалізацыі з заходнімі партнёрамі. Пасля гэтага Лукашэнка абавязкова вважае за неабходнае выказаць нешта максімальна прарасійскае. Каб Москва, край Божа, не насцярожылася і не палічыла яго здраднікам. Але Москва, здаецца, асабліва і не хвалюецца. Разумее, наколькі глыбока Лукашэнка сёння прывязаны да Расіі. Эканамічна, палітычна, ваенна-стратэгічна і нават псіхалагічна. Економіка Білорусі сьогодні рекордно глибоко інтегрована в російську. На Росію зав'язана каля 67% білоруського заміжного гандлю. По-друге, любий реальний поворот на Захід запотребує заступок, що ставить під погрози основи теперішньої влади. Визволення політзневольних, проведення свободних виборів, незалежна преса. По-третє, любий намек на саправди про заходній поворот небезпечний для оточення Лукашенки, що складається з силовиків і олігархів. Їм зовсім не потрібний прозристий конкурентний бізнес. Ми вже назираємо, як силовики і прив'язані до їх пропагандисти відкрито сопротивляються навіть найменшим проявам ослаблення репресіїв, намекам на адлігу. Лібералізація в таких масштабах, як було раніше у 15-19 годах, зараз немагчимая, бо сам режим Лукашенки став більш репресивний, і заходні печеньки йому вже не так важні, поскольку він сьогодні цілком опирається на Росію. Тому, коли 10 годів тому і тепер питаються, чи не може Лукашенко перебутися в польоті, змінити свою проросійську орієнтацію, перекинутися на Захід, як тоді, так і тепер відказ однозначний – ні. Відомо, в варіанті, коли в Росії раптом все ніяким чаровним чином зміниться, почнеться ослаблення чи навіть розвал, тоді від Лукашенки всього можна буде шукати. Але поки у Москві Путін, а у Мінську Лукашенка, ніякого істотного переобування, ніякого повороту на Захід не махчимо. Лукашенко може спробувати вести ніякі осторожні гульні з Заходом, але при першій же реальній погрозі своєї владі побіжить просити порятунку до Росії, як гэта і было у 2020 годзе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. Россия ударила по жилым доме у Киеве. Есть загинулые сярод мирных жыхароў. Венгрия сдымая вето на перамовы Украины с Евразвязом. У выдавестве Гутенберг по-белоруску выйдет первый сапраўдный вимельбух.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Россия учора ўвечары і ў ноч на сёння нанесла удары па некалькіх абласцях Украіны, паведамілі ратавальнікі і мясцовыя ўлады. У Киеве удар прыйшоўся па шматкватэрным доме ў Деснянскім раёне. У адной з пашкоджаных кватэр пажарныя знайшлі целы двух загінулых. Пацярпелі 4 чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. У прылуках Чарнігаўскай вобласці, дзе напярэдадні расійская ракета ударыла таксама па жылым шматпавярховіку, усю ноч працягваліся пошукава-выратавальныя работы. По стане на раніцу подтверджена гибель 22 человек, сярод их 5 дзяцей. Яшчэ 54 человеки атрымали травмы, у тым ліку 7 дзяцей. Разбор завалу протягивается, поведомила Дзяржслужба Украины по надзвычайных ситуациях. И еще информация из Украины. Будапешт обещает снять блокирование двух наступных этапов перамов про уступление Украины у Евразвяз. Умова поширения адукационных и мовных правов национальных меньшинств, передусім венгров Закарпаття. Украинская Верховная Рада має разглядеть отповедный законопроект 12 кастрычника. Як пише BBC, законопроект зарегистрировали 1 кастрычника спикер Руслан Стефанчук и депутаты разных фракций, у тым ліку оппозиционных. Профильный комитет подтримал его одноголосно. Документ несколько месяцев узгодняли с Будапештом и венгерской супольностью Закарпаття. Премьер-министр Венгрии Петер Мадзер уже становча отгукнулся про пропонованные змены. У обмен Венгрия обещает разблоковать открытие двух перамовных кластеров, блоков питаний, по яких краина узгодняя умовы уступления у ЕС, говорка про внутренний рынок и конкурентоздольность и инклюзивный рост. Их открытие чекается на наступным тыдні у Брусэлі. Да беларускіх тэм. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога ўплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офіса Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
2: Як подкресливает Витис Юрконис, поспеховая деятельность спецпосланника и допомога международных суполок показывают, что механизм прямой дипломатии працуя. Сегодня ключевой задачей для краин партнерства и Евразвязу застается не только содействие вызволению, але и готовность оперативно принимать, легализовывать, да реабилитовать былых политвязнев. Об книжных новинках. Выдавество Гутенберг Паблишер заключило контракт на выдание белорусского перекладу книги норвежского автора и иллюстратора Кристин Рушифте «Все мы лишимся». Угонорованная множеством престижных узнагород, книга уже поспела стать улюбленной для читачов больше за 60 краин свету. «Мы гонорымся, что до их долучились и белорусы», написали у выдавестве. «Все мы лишимся» с получения книги «Разглядки» Вимельбуха, книги «Лечилки» и иллюстрации. Страваны гісторыі пра чалавецтва. Як адзначаюць у выдавестве, гэта інтэрактыўная кніга для сямейнага чытання, якая вучыць дзяцей эмпатыі, уважлівасці і талерантнасці. Яе можна пераглядаць бясконца і ўвесь час знаходзіць нешта новае. У Гутенберг Паблішер сцвярджаюць, што гэты вімельбух будзе цікавы ўсім, малым, што вучацца лічыць, падлеткам і нават дарослым, што любяць квізы ці задачкі на логіку, памяць і ўвагу, або здольныя зразумець тонкі псіхалагі и глубокие философские сенсы. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Ну так само зараз на термометрах у нашем помежном регионе плюс 9 пераважно. Плюс 9 зараз у Пінську, у Кобрині, у Волковиську, у Ганівці, у Білостоку, ды у Городні. Трошки теплей, плюс 10 зараз у Лиді, ды у Бересті. Так само наперед у нас достатково теплый осінський день, але потом у ночі буде меняться ды ламаться на двор'я. Завтра уже чекаем дожди, ды температура повітря завтра не повернеться, только плюс 12 у день максимально. Ну а сьогодні максимально плюс 23-25 на Берастіщині, плюс 20-22 на Белосточчині, ды на Городінщині. Сьогодні у регіоні домінують повітряні потоки з півдня до повднього сходу, вітер умірений, середня хуткості його 2-4 метри за секунду. Незначно понижен атмосферний тиск, йон знижається сьогодні.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ». Раніца з «Рацією».
3: И на первой обязательно у Калиновой ходине на Хвалебёрска Радио Рация. Мы с вами шарковых гостей повитаем. Ну а тут в студии Влады Кореневские. 98.1 FM у Белостоку, да и Хородни. 99.2 FM у Берестербелы Подлеска. И ты так само в интернете rация.com.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Так само зараз докладно 10 хвилин после 9 Беларуси, после 8 Польши. Процесс прошел оперативно, дякуючи супольной праце международных организаций да литовских державных органов. Так каже наш суразмовца Чарковы. Усе вызволенные у вересня белорусские политвязни из группы 25, якія вырашили зататься у Литве, уже поспяхово легализовались, да отримали необходимые документы, рассказывая наша гость, керовник Вілінського офису Freedom House Вит Тіс Йоркуніс, з яким гутарить Вольга Сямашка.
2: Гость рації.
3: Вітіс, добрий день, вітаю вас.
4: Добрий, так, да, вітаю.
3: То розкажіть, як сказати, розумію, ви чоловік, який дотичний оформлення документів групи 25, наскільки тяжким був цей процес, і дякуючи яким литовським органам це вдалося зробити?
4: Ну, мені кажется, це дуже складаний процес був. Практически первые дни приезда, те, которые остались в Литве, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации, там, кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но, в принципе, это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный и, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А ці відомо агулом, ці всі 25 чоловік вирішили залишитися у Литві, чи хтось переїхав в інші країни її розв'язати?
4: Ні, так же була інформація, що часть людей сразу з дозволенням Польщі, з координацією з Варшави, поїхали в Польщу. Ну, це приблизно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для является неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: Ці маєте ви вже першосну оцінку головних викликів, з якими стикнулися, може бути визволені, медичні, психологічні, битові. І як зараз проходить реабілітація, адаптація? Чи є на гэта сродки у Freedom House? Як то виглядає?
4: Так это общая работа, то есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше. То есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну, вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и, ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться. Но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она ограничена, ну, не безграничная, что, то есть, это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые вот, там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як вы можете оценить роль спецпосланника США Джона Коула, международного сыска в залении именно этой группы, и те бачите вы уже некие логичные протяги, перспективы наступной партии? Те готовы вы принимать так само дельничать в этом всем?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарное. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И, ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции. Мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимают, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя. Ну, конечно, то есть у них так или иначе белорусский режим хитил там 5 лет жизни. Мне кажется, это довольно тяжело осознать, Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І підсумовуючи, напевно, саме мусимо підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихановського, владами Литви, так? Тому, якби, тут все, будучи не є у всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозащитні організації працюють, що вони все стараются максимально координироваться не только в Литве, но и в Польше, и между Польшей и Литвой. То есть тот факт, что часть людей, в принципе, в первые дни могли уехать в Польшу, это показатель, что и Вильнюс, и Варшава, то есть эти соседние страны общаются и координируются. И, конечно, роль демократических сил и офис Светланы Тихановской в этом плане, то есть взаимодействие, координация тоже важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной. Так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия. И надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи, Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно.
3: До новых встреч. Всего доброго.
0: Гость рации.
1: Только я награю, что так кажа. Наш гость, керівник Віленського офісу Freedom House, Вітяс Юркуніс, з яким розмовляла Вольга Сямашка.

0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Таксама далей працягваецца наш эфір у гэты чацвер, наш ранішні эфір. Шэраг пытанняў далей, чым цяпер занятыя беларусы ў Вялікабрытаніі, якімі сустрэчамі ці мерапрыемствамі багатая іх дзейнасць. Над такімі ды іншымі тэмамі разважала беларуская грамадская дзяячка Таццяна Найден.
2: Обычна асеннія мерапрыемствы, як і весеннія, летнія і зімнія, яны анансіруюцца на кароткім анонсе, скажам так, это short notice называецца. Ну, грубо говоря, там за неделю, за две где-то сообщают в соцсетях или там между собой делают перекличку. Встреча с каким очередным творческим человеком будет происходить или какая-нибудь с какими-то политическими людьми. Вот так заранее календарь вот до декабря никто не публикует. Обычно это очень зависит от того, свободны ли эти люди вот до конца горизонта. Но я очень рада, что нам удалось здесь принять Светлану Курс, которая безвременно ушла относительно недавно. Писательницу, выдающуюся. Я думаю, что встреча с такими людьми, не обязательно обреченных на то, чтобы уйти раньше, чем мы ожидали бы жизнь их закончится, они будут всю осень. Другое дело, хватило бы времени на то, чтобы со всеми повидаться и всех поддержать. Жизнь показывает, что эти встречи очень терапевтичные, очень целительные, потому что каким стойким ни был бы человек, и как хорошо и плотно он ни был бы окружен единомышленниками, все равно внутри так или иначе растягивается какая-то пропасть, какая-то дыра, которую необходимо заполнять, и никто не в силах это сделать, пока вещи не станут нормальными.
3: А насколько отчувальная поддержка так сама белорусского порядка дня с боку британских политиков, парламентариев, правооборонных организаций, может, вот, коли казать про даденный этап?
2: Я бы сказала, что вот эта часть жизни, продвижение белорусской повестки в политические круги, в правозащитные круги, ну вот тому подобные, скажем, теневые организации, они легальные, но они теневые. Они до последнего времени никак не себя не проявляют. И мы только узнаем, вот как обычно, когда выпускают политзаключенных, мы узнаем об этом внезапно, вдруг. Ничего об этом до этого не слышно, не видно, и так и должны делаться дела. Обычно, если что-то вытекает, на это тут же появляется какое-то противоядие, и другие круги уже начинают этому мешать. Поэтому, что касается правозащитных организаций или политических решений, это все обычно в таком секретном режиме делается, я не могу ничем с вами поделиться.
3: Як британское информационное поле, мясцовые СМИ реагуюць на падзею в Беларуси? Ці ведаюць яны, што на дадзены момант Беларусі дзеецца? Што гэта за краіна, што гэта за людзі?
2: Безусловно, все британские СМИ очень разные СМИ. Ну, нет такого монолитного тела, как вот британские СМИ, и они все в один голос, значит, друг с другом солидарны. Разумеется, нет. Так же, как и люди между собой могут иметь разные мнения или разные заблуждения, так и британские СМИ, правда, с погрешностью на то, что охват их аудитории гораздо больше, чем у одного конкретного человека, тоже могут недорабатывать или заблуждаться. И в этом смысле есть консенсус, что с одной стороны Беларусь, Лукашенко, скажем так, это соучастник агрессии против Украины. И есть консенсус на тему того, что люди, изгнанные из своей страны, из Беларуси, нуждаются в поддержке и в помощи. Это два параллельно существующих консенсуса. Большая проблема для европейских государств, как распознать, что в массу изгнанных белорусов, которые нуждаются в помощи, не затесались там казачки из КГБ или какие-нибудь еще там люди, ищущие выгоды. Это уже как бы тонкая настройка, тонкая работа. Но в целом такое видение существует, что есть пролукашенковское вот это кодло и есть адекватные люди, которые ищут поддержки. Им нужно.
3: С какими основными проблемами ресурсов, мотивации зараз сутыкается британская суполка белорусов после нескольких годов бесперапынной працы, и там навод починаючи от 20-го года?
2: Ну, мы как будто ни в чем не нуждаемся. Все-таки считается, что Британия богатая страна, и мы, считается, тут все много зарабатываем. Но в целом, конечно, у нас есть вот библиотека Франциской Скорины, на содержание которой требуются постоянные средства. И хотя они собирают донаты и даже там в прошлом году выиграли грант на поддержку, но тут же новая директива закрыла вообще вот этого вида грант, который распределялся на поддержку иностранных проектов или объектов иностранной культуры в Великобритании. Этот грант закрыт, больше нет возможности его получать. И в этом смысле для того, чтобы свои штаны поддержать, мы еще как-то сможем, политических заключенных мы сможем, а вот содержать библиотеку, на это уже требуются какие-то отдельные средства. Мы вроде как пока получаем. Надеюсь, что и дальше тоже будет хорошо.
1: И Татьяна Найден додає, що так само білоруси Великобританії концентрують свої висілки на організації культурницьких мероприємств, збори сродку, де підтримці політв'язню, у тим ліку тих, що вимушена опинулися за межою.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши. Россия атаковала помежные с Беларусью регионы Украины. Само менее один дрон залетел на Гомельщину. Украина ударила по дата-центры Яндекса, который находится на заводе ВПК. У Литве затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Беларуси.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. После наимоцнейшего комбинованного удара, нанесенного по Украине 7 кастрычника, когда загинули само менее 25 человек, российские войски вернулись до интенсивного использования дронов супроть помежных с Беларусью регионов Ровенской и Житомирской областей. Поводле украинских мониторинговых каналов, после 5 раницы на территорию Гомельской области залетел само менее один российский реактивный дрон, маршрут якого пролягал про Чернобыльскую зону у керунку на Роули. У Ровенской области российские войска атаковали Сарнинский и Варажский районы, якія мяжуюць с Берастейской областью, а у Житомирской – Оурудский район, что мяжуе с Гомельщиной. Улады пакуль не поведомляют наступствы этой атаки. Ранее яны заявляли, что российские войска целить у критичную инфраструктуру. Теперь большасць дронов праз Чернобыльскую зону летять у керунку Киева. Поздно ввечеры 7 кастрычника один из дронов трапил у шматповерховый жилый дом у Деснянском районе. Загинули два человека, еще пять отримали ранения. Узброєні сили України у ночь на сьогодні атакували дата-центр Яндекса у городі Сасово Рязанської області Росії. Про це повідомили українські моніторингові канали. Дата-центр розміщений на території заводу «Саста», який випускає металопрацовчі станки і поставляє обсталювання у тим ліку підприємствам оборонної промисловості. На об'єкті почався мощний пожар. У Яндексі повідомили про інцидент і часову недоступність шерегу сервісів. У ту ж ночь під удар трапив на нафтоперапрацоўчы завод «Газпром» «Нафтахім Салават» у Башкортостане, поведаміў канал «Экселіна Нова». У районе предприемства узник пожар. Ранее гэты завод уже подвергался атакам украинских дронов. После налету 14 липеня перапрацовка нафты там была цалком спынена. До інших тем. У аэропорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Як высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз проз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы Держмяжи Литвы. Абодва пассажиры отчували тяжкости у зносинах на английской мове, тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого зарабить, расповели у помежной службе. Урэшце яны признались, что з'являються громадянами Афганистана. Одному 21 год, другие на год старейшие. Афганцы трапили у нашу країну звичайным шляхом с Беларуси, незаконно пересекли мяжу с Латвией и, будучи затриманными помежниками у Литве, запытали притулок, поведомили литовские помежники. Афганцы затриманные, распочатые криминальные справы по факте заховывания подробленных посвящений особы. Анонсная информация. У Варшаве отбудется презентация книги «Як я провел гэтае лето» белорусского журналиста, письменника и эксполитвязня Антона Беляева. Ивент чекается 16 кастрычника у библиотеки МДМ. Про сустрэчу расповедая автор твору.
4: Это такая невеличкая импреза, не совсем сумная авторская презентация. Это некий, как бы, моноспектакль. Уже на этот час это так стало. Я прихожу с валізкой, в валізці есть речи, которые я вывез из Беларуси, речи, которые нагадывают про тюрьму. Я разговариваю с глядачами. Это такая интерактивная встреча, иммерсивный театр, как говорят. И они тягнут некие картки, там есть категории некие. По этих категориях я роблю коротенькие оповеды.
2: А кроме того, Антон Беляев планує поудельничать и в фестивале «Прадмова» у Варшаве. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз
5: надвор'я.
6: І так зусім потроху повишається температура повітря в нашому поміжному регіоні. Сьогодні зараз плюс 11 у Хародні та Волковиську, 12 у Лізі, Білостоку, у Хайновці, 14 у Бірості, 13 у Кубрині, де у Пінську. Найбіростішені сьогодні чекається буде найтеплій, плюс 23-25, плюс 20-22 на Білосточчині, де так само на Гарадінщині. Перемінне в обожність у повному значенні грага слова. Зараз достатково сонячно, а саме раніце, але чекає місцями облоку хмару. Більшу другої полові дня, пізно вечором, де у ночі на п'ятницю розпочнуться дожди, вирахується падку у Білостоку, де Хародні до ночі 55-60% навод. Сьогодні вітер з півдня до повнювого усходу, йон умерений, а так само незначно понижений атмосферний тиск, яким далі буде знижатися. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринєвський. Я жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо ФМ.

текаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью в этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Объяквы успрямаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Минск проверяет реакцию Риги на провокации, заявил высокопоставленный латвийский помежник. Пророссийскую активистку в Латвии осудили на 6 годов за гроши российским войсковцам, переведенным с допомогой белоруски. У Беларуси открыли первую в Украине лазерную лишбовую кинозалу.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Наместник начальника державной помежной аховы Латвии Иварс Рускулис заявил, что по воде лидейного регулирования помежники не могут стрелять у бок Беларуси для спынения агрессивных мигрантов або сопровождающих их особ. МУС мая намер подрихтовать поправки, которые удокладняют подставы для применения зброи супрать узброенных порушальников агрессивных мигрантов и диверсантов. И он так само сказал, что Беларусь проверяя реакцию Латвии. Яны вызначено этого чекают. Стрелим мы те не у бок Беларуси. 6 кастрычника керовник МУС Латвии Янис Домбрава заявил про демонстративную и агрессивную провокацию. Узброенные люди у масках с боку Беларуси гнали мигрантов до мяжи, перешли ее, пошкодили коммутатор и скрали камеры. И еще информация из Латвии. Рижский городский суд учора осудил прокремлевскую активистку из Резекня Полину Камлеву до 6 годов позбавления воли, пишет Пости МЕС. Ее обвинувачивали у передачи каля 43 евро для набытия обсталевания для подавления дронов с метой передачи его российским войсковцам. Разумеючи, что с банка у Латвии немагчимо перевести гроши у российский банк, женщина связалась праз WhatsApp со своей знакомой у Беларуси и попросила здесьнить грошовый перевод за мест яе, не поведомляючи соправдную мету платежу. Белоруска со своего особистого банковского рахунку ожитявила платеж. Служба державной безпеки Латвии затримала Камлеву 2 снежня 2025 года. До інших тем. Выстава до 150-годия дня нараджения белорусско-польского фотографа Яна Булгака открылась 7 кастрычника у доме сигнаторов у Вильни. Ён покинул после себе спадщину, якая з'являється национальной каштовностью трех краин – Беларуси, Польши и Литвы. На протягу больше чем 30-годия, от 1912 до 1944, Булгак створил велизарный архив здымков Вильни, який стал важным свідченням истории города. Частка этих фотоздымков и была представлена на выставе, якую наведала наша журналистка Татьяна Смоткина.
4: Ян Булгак імкнувся зафіксовать и заховать документальную спадщину. У его творах заховались особливые рисы Вильни – светло и темра городского пейзажу, тени, которые гуляют на Виленских улицах и завулках. На фотоздымках присутные так само смогли побачить в образе Вильни подчас Другой Сусветной войны. Здымки на фотовыставе свечат про два контрастные обличия одного города. Один, який будуется, и другий, який руйнуется, полный прогажости, але позначены стратами.
3: Булгак лишится одним из наибольш значных представников пикторреализму. Имкнувшися наблизить фотографию до живопису, он надавал особливую увагу композиции и эстетичному уздеянию выявы. Выстава фотоздымков Яна Булгака у Виленском доме сигнаторов на Замковой улице будет працевать до 6 студеня. А в Гомельском кинотеатре имя Калинина открыли первую в Беларуси лазерную лишбовую кинозалу. Экран, как пишет Белта, дає глядачам эффект полного погружения у картину. Лазерное лишбовое обсталевание и экран китайской вытворчести усталевали у великой зале Гомельского кинотеатра. Ранейший ламповый проектор не давал потребной для экрана такого по меру контрастности, яркости и выразности. Новый с лазерной границей светла, выпущенный компанией Кристи, не только отповедая сучасным потребованиям, але яшчэ і здольны працаваць больш за 50 тысяч гадзін без замены расходных элементаў. Абсталяванне коштам больш за 500 тысяч рублёў набылі за сродкі абласнога бюджэту. У бліжэйшы час у кінатэатр таксама прывязуць новую гукавую апаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, температура паветра ад 18 да 21, а па верасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну вось бачыце, як добра ў Гомеле, кінатэатр, лазернае абсталяванне, потым гук прывязуць, а потым кіно будуць прывозіць ужо. Памятайце гісторыю з туалетам гомельскім, знакамітым. Ось тут, канешне, не дацягнулі да мільёна, але не пра гэта гаворка. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Вітаю вас, шаноўнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас гайдамакі, таксама кардіганс, Рык Спрынгфілд, Шокін Блюды і іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордані, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, які напой разбурае косці. І многія п'юць яго штодня, і не адзін раз, і не два некаторыя. А злоўжыванне гэтым напоем можа зніжаць мінеральную шчыльнасць касцяной тканіны і падвышаць рызыку астэапарозу, прычым у жанчын. Пра мужчын навукоўцы пакуль чамусьці маўчаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Кардиган, сына хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com, приветствие всем, ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 18 до 21, по Берестейщине до 23 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

Эйприл Фай на аквалиях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков. Завтра, у пятницу 9 кастрычника, надворье в Беларуси будет вызначать атмосферный фронт Заходней Европы, вслед за яким на территорию республики почне поступать холодная поветренная масса. Похмурно с прояснениями. На большей части территории краины дожди. Днем макчимы навальницы. Ветер паўднёвы. Раніцай і днём з пераходам на заходні парывісты, ноччу месцамі па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцны парывісты. Тэмпература паветра цягам сутак ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, а днём расці. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы краіны надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які ідзе ва ўсходнім напрамку. Пахмурно с прояснениями. У ночи по полночи, днем местами по республике короткочасовые дожди, ветер паўднёва-заходний, заходний порывистый, ночью в особных районах моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 15, по полдню Беларуси до 17 тепла. У неделю 11 кастрычника на территорию республики чакается перемещение фронтальных поделов с территории Польши и Заходней Украины. Пахмурно. На большей части территории краины дожди, днем местами моцные, ветер паўднёвай чверти порывистый, температура паветра минимальная ночью от 4 до 11, а максимальная днем от 9 до 16, по паўднёвым усходе до 19 тепла.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Европарламент потребует спынить политический переслед белорусского ксенза Анатолия Парахневича. У Гомельской области пройдет проверка системы оповещения. Аферистов со старыми белорусскими рублями затримали у Италии.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Европарламент 7 кастрычніка опубликовал заяву датычна судового процессу над католицким святаром Анатолием Парахневичем, якого за зачиненными дверима судят у Менску за небыта здраду державе. У документе указывается, что решение о проведении судового разбору за зачиненными дверима, полная непрозрыстость судового процессу и отсутность докладной информации об стане здоровья Анатолия Парахневича выкликают серьезные остероги относно захования основных правов человека и основных гарантий справедливого суда. Переслед айца Парахневича не одинковый выпадок. Гэта частка больш широкой систематичной кампании репрессий, якая проводится у Беларуси при режиме Лукашенки супраць католицкой церквы, інших христианских супольностей, незалежного духовенства, журналистов, правооборонцев, активистов громадянской супольности и представников национальных и религийных меньшинств, отзначается у заяве. Беларускія правооборонцы признали Парахневича політичным зняволеным. Мы повторяем наш заклик до неоткладного и безумовного вызволения айца Анатолия Парахневича и всех политвязней у Беларуси, а так само до их полной реабилитации, закликают депутаты Европарламента. Подеи вокруг вызволения белорусских политвязней и деятельность спецпосланника президента США Джона Коула подтверждают, что процесс вызволения людей мая перспективу и будет протягиваться. Основная увага сегодня прикутая до того, что такого уплывового и мощного посередника для вытягивания своих политвязней за кратов зараз ожидают иметь и иншие, у тым лику представники российской оппозиции. Про это каже керовник Виленского офису Freedom House Витис Юрконис.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Как подкресливает Витис Юрконис, поспеховая деятельность спецпосланника и допомога международных суполок показывают, что механизм прямой дипломатии працуе. Сегодня ключевой задачей для краин партнерства и Евросвязу застается не только содействие вызволению, але и готовность оперативно принимать, легализовывать да реабилитовать былых политвязнев. До інших тем. Про черговую проверку системы оповещения насельництва, якая будет проводиться у Гомельской области, что мяжуя с воюющей Украиной, поведомило региональное управление МНС. И она пройдет с 13 по 15 кастрычника. По традиции ведомство просит подчас працы сирен заховывать спокой, заставаться на своих местах и не робить никаких денег. При этом МНС нагадала, что при подаче сигналу «Увага усім» необходимо включить радиоприемник и прослухать экстренное поведомление об обстановце, якая склалася и парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна. У прыватнасці ў Гомельскай вобласці апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На криминальную тематику. На полночи Италии затримали двух мужчин со старыми белорусскими рублями, пише выдание «Ля Воце дель Канавеса». Инцидент отбылся у итальянском Пьемонте, недалеко от города Киваса. Там, каля своего «Мерседеса» с британскими номерами, двое добро опранутых мужчин расповяли кировцу, який спынился, историю про то, что им треба вернуться во Францию, а мясовой валюты нема, але есть белорусские рубли. Некую их колькость они хотели обменять на 500 евро. Однако кіроўца заподозрил подман и поведаю про гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымали двух грамадзян Румынии. Акрамя беларускіх рублёў старога узору, их знайшли десятки інших банкнот – Румынии, Албании, Сингапура и інших. Были и 280 евро наявных. Мяркуется, их яны могли выкарыстоўваць для інших афёр. Больш навінаў на сайте и в социальных сетках беларускага радыё Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: операция.
1: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей стране.
0: Рация.

маленькой краме. Ось. Давно это было, то бок, ну, вот такая история. Ну, я уже сказал, как вылечить ось, нумерологию своего номера телефона. Простая процедура, там треба скласти все личбы, ось, поколь не отримается однозначная личба. Например, ну, я уже сказал, так, коли сумма всех личбов дает 35, треба знову скласти, отримается 8. Коли, например, 55, треба скласти, отримается 10, это лик, а не личба, то бок 1 плюс 0 еще треба зробить, то бок 1 отримлюсь, их и так далее. Отриманная личба уявляет энергию, с якой поводле нумерологии вы маете зносины с іншими людьми, и то, як телефон может стать каналом для притягнения певных переживаний. Ось. Ну, я ведаю, коли айфон, так и он притягивает, коли не айфон, может и не притягне певное переживание. Жартую. Так ось, один... Лидерство и прямые зносины. Коли ваш телефонный номер сводится до одинки, нумерология показывает, что он передает энергию лидерства, инициативы и незалежности. Это сприяльная вибрация для тех, кто працует в бизнесе, предпринимательстве и на посадах, где важно докладно подавать информацию и хутко принимать решения. Люди с этой энергией, звычайно, выделяются твердой коммуникацией, ориентованной на конкретные меты. Вот, это коли одинка. Двойка. Супрацовництво и перамовы. Двойка звязана с дипломатией и командной работой. Она уявляет здольность вести перамовы, выступать посередником у конфликтах, заключать домовы, выгодные для всех боков. Эта вибрация, звычайно, специальная для тех, кто... Сприяльная, пробачьте, для тех, кто працует в финансовой сфере, нерухомости идти в профессиях, где довер и особистые износины гуляют важную роль. Угу. Финансовой сферы. Тройка. Творчесть и оптимизм. Энергия тройки стимулює самовыявление, уявление и здольность натхнять інших. Это вибрация, якая ассоциируется с мастаками, коммуникаторами и людьми, яким подобается делиться идеями творчим чином, творчим шляхом. Тройка так само сприяє радостным гуторкам и легкости в усталяванні новых относин. Вот так. Четверка. Это дисципліна и эффективность. Те, у кого номер мобильного с вибрацией 4, звичайно, отдают приоритет организации и эффективному використанню часу. Нумерология лічить, что эти люди отдают перевагу коротким, конкретным зносинам, накерованным на вырашение важных питаний. Эта энергия связана с сумленностью, отказанностью и постоянной працей. 5. Перемены де адаптивность. Пятерка уявляє рух, пригоди и універсальність. Згодно з нумерологією, яна сприяє тим, кому подобаються подорожжі, частые перемены и виклики, зв'язані з виходом з рутини. Яна так само стимулює здольність хутко адаптуватися до нових обставин. 6. Клопот и добробыт. Вибрация шестерки. Ох, у нас шестерка, это была крыху иншая история. Вибрация шестерки ассоциируется с любовью, каханием, семьей, с погадой и служением иншим. Это идеальная энергия для тех, кто працует в сферах, связанных со здоровьем, эмоциональным добробытом, адукацией и социальной допомогой. Згодно с этой интерпретацией, шестерка допомагает передавать спокой и довер подчас гутрак. Это я все не придумываю, это придумали люди. 7. Ведание и самоанализ. Семерка символизует пошук веда, духовности и разважания. Нумерология ствержает, что те, у кого есть эта вибрация, корыстаются телефоном только тогда, когда это саправды необходимо. Ага, ратовников выкликать. Бо отдаюсь перевагу присвачать час навучанню, доследованням або внутреннему росту. Вот так. 8. Это поспех и улада. Восьмеркой вельми шануется у нумерологии. Она связана с богатым, деловым лидерством, здольностью до организации и профессийным признанием. Тому восьмерку, звичайно, лічить особливо сприяльной вибрацией для керовников, предпринимальников и людей, засяродженных на досягнении финансовых метов. Ну и 9. Духовный рост. 9 символизует щедрость, солидарность и жадание вносить вклад у коллективный добробыт. Унесок уносить. Поводле нумерологии, те, у кого есть эта вибрация, имкнутся не только до материальных выгод, але и до больше глубоких метов. Эта энергия сприяя гуманитарной деятельности и может стать стимулом для притягнения магчимостей, которые узнагороджуют намагания, прикладенные на протягу профессийных життя. Вот так складано. Але 9. Ну, что вам это дало и дало, те не дало, это уже, конечно, не до меня,

Авиаснак, Валик, Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 18 до 21, а по Берастейщине до 23 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже за норму.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Ганцевичах на Берастейшине отбылася утешка карбамида аммиачной сумеси. Литва планує притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. У Каунасе затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Ганцевичах Берастейской области 7 кастрычника на одном из предприятий за пошкоджение резервуара отбылася утечка карбамидно-аммиачной сумеси. Аварию ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Про это поведомляет Министерство по надзвичайных ситуациях. При Ганцевицком райвыконкаме створена ответная комиссия. Ратавальники обновили обвалывание для предухиления дальнейшего разлива. Организовали сбор вытеклой сумеси у специальной емистости, расповели у МНС. Каб знизить концентрацию пару аммиаку по ветры, ратавальники распыляли в аду. Так само были зроблены замеры концентрации пару сумеси у по ветры. За межами обвалывания перевышение не зафиксовано, запевнили у МНС. До інших тем. Литва планує притягнуть войска для обороны мяжи с Калининградской областью после инцидента на белорусско-латвийской мяжи. Про это пишет выдание Интерия. Керавник МУС Литвы Мартинас Кателінас поведомил, что звернулся до министра обороны Роберта Сакаунаса с просьбой задейничать узброєные силы для поддержки помежников у ахове мяжи с Калининградской областью. Кателінас подкреслил, что ситуация там у теперешний час спокойная, а размещение войска уносит превентивный характер. Министр отзначил, что решение о притягнении армии было принято после инциденту на мяже Латвии с Беларусью, а так само после проведения оценки ситуации с безпекой у регионе и поведомлению об махчимой мобилизации у России. По воде латвийских узброенных сил, на этом тыдне группа принамси 20 мигрантов у супроводжении узброенных людей у масках спробовала пересекши мяжу с боку Беларуси. Узброенные люди промушали группу мигрантов перейти на территорию Латвии. Праз несколько один после инциденту люди в масках ворвались на территорию Латвии, пошкодили электричную размерковальную шафу и скрали камеры видеоназирания, а затем отошли в Беларусь. У аэропорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Как высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз праз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы держмяжи Литвы. Ободва пассажиры отчували тяжкости у взносинах на английской мове, тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого зарабить, расповели у помежной службе. Урешті яны признались, что з'являються громадянами Афганістана. Одному 21 год, другі на год старейший. Афганцы трапили у нашу країну звичайним шляхом. З Білорусі незаконно пересекли мяжу з Латвії і, будучи затриманими помежниками у Литві, запитали притулок, повідомили литовські помежники. Афганцы затриманные, розпочатые кримінальні справи по факті заховування подроблених посвідченнів особи. Анонсная информация. У Варшаве отбудется презентация книги «Як я провел это лето» белорусского журналиста, письменника и эксполитвязня Антона Беляева. Ивент чекается 16 кастрычника у библиотеки МДМ. Про сустрешу расповедая автор твору.
4: Это такая невеличкая импреза, не совсем сумная авторская презентация. Это некий, как бы, моноспектакль. Уже на этот час это так стало. Я прихожу с Валиской, у Валисцы есть речи, которые я вывез з Беларусі, речі, які нагадують про турму. Я розмовляю з глядачами. Це така інтерактивна зустріча, імерсійний театр, як кажуть. Вони тягнуть ніякі картки, там є категорії ніякі. По цих категоріях я роблю коротенькі оповіди.
3: Окрім того, Антон Беляєв планує поудільничати і у фестивалі «Прадмова» у Варшаві. Больш новинов на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21, а па Берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут бумбокс, Калеб Джон Джонсон, а так само Вітстен, Гервич ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Хайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Вітаем вас, дарагія слухачы.
4: З канцом жніўня сканчаецца і наша падарожжа па беларускім палесі.
3: У сённяшняй перадачы «Зацягнутыя дрыгвой» хочам вам крыху наблізіць менталітэт палешукоў.
4: Пры гэтым дакапацца да глыбіні душы палешука, да яго псіхічных перажыванняў, неймаверна цяжка.
3: Негледзячы на тое, што па сваёй натуры палешук гаварлівы, парою амаль як дзіця, аднак перад старонімі адкрываецца неахвотна.
4: Наши суразмоўцы ўсё ж такі падзяліліся з намі сваімі рэфлексіямі наконт мінулага і сучаснага.
5: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России я буду сам. Ну, это кто-то же написал в интернет.
6: Ну, так.
5: Вот да. Оно и так и есть. Кто-то же сказал правду, что он сам издевается, да, над своим народом.
6: 20 годов уже.
5: Да. А что ты думаешь, мы это против поляков или против Европы? Нам ни шло, ни ехало там. Ой. Мы все перенесли. И холод, и голод.
6: Да.
5: Поэтому не потому, что тогда поднялся ты утром. Ты знаешь, буханка 18 копеек, и все, и не больше. Костюм 100 рублей. И ничего не повышалось, цены. Цены одинаковые были, все. И Сталин еще так говорил, как был жив. Сколько в Америке шляпа стоит? $3. Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы, и одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит, доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Mm-hmm. И говорим так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтоб как коммунизм.
7: Колхоз был, заказали художников, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжают. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок» подарил портрет колхозу. Время такое, дорогий подарок был. А началась война. Местные жители, Паташка Григорий, спрятал у себя на чердаке всю войну. Там, не, когда началась война, так там в них, ну, дальше немножко был. Значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, наш колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетала. Высвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали, портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой. Ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия, и мы все пошли к Ёй, и она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина. Обычно начинаю уже плакать. Встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за эти высоты. Так мы же, говорит, корову подоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
5: Например, Машеров был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать, а белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией, и Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией, датировали. А Белоруссия все отдавала.

0: стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. То это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил, поговорил, потому что метро, когда строили, то надо был этот камень, поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывается карьер. Вот то был мужик, все. Он не брезговал ни с кем, себя поздоровался, поздоровался, поехал. А сейчас? И кто-то едет, то будут месяц мусовать тут, чистить, блистить.
1: Какие деньги увели?
2: Плохие, не нравятся?
1: Не нравится нисколько. Вот. И пришел в магазин. Женщина стоит с Минска, между прочим. Приехала, говорит. Ничего, не беспокойтесь. Через 5 лет уже будут новые. И портрет Лукашенко будет на них. А на мелких будет портрет Кольки его. Вот так или не так? Как вы, как журналисты, думаете?
2: Будем сподеваться, что будет не так.
1: Не так?
3: Спадзяёмся, што на працягу гэтых 3 тыдняў нашай перадачы, зацягнутая дрыгвой, у некай ступені паказала палескае прыроднае і культурнае багацце і адначасова схіліла да рэфлексіі наконт мінушыны і цяперашняй сітуацыі.
4: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі Ола і Кася.
5: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Стефан на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствие усім, где бы зараз не были, где бы нас зараз не слухали. Традиционный час накадать про надворье, але тут на белорусско-польском помежже. Далей мы тут не можем. Так вот, сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 18 до 21, а по Берастейщине до 23 тепла. Ветер паўднёвы и паўднёва-ўсходні от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму.

Европарламент потребует спынить политический переслед белорусского ксенза Анатолия Парахневича. У Гомельской области пройдет проверка системы оповещения. Аферистов со старыми белорусскими рублями затримали у Италии. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Европарламент потребует спынить политический переслед белорусского ксенза Анатолия Парахневича. У Гомельской области пройдет проверка системы оповещения. Аферистов со старыми белорусскими рублями затримали у Италии.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Европарламент 7 кастрычника опубликовал заяву датычна судового процессу над католицким святаром Анатолием Парахневичем, якого за зачиненными дверима судят у Менску за небыта здраду державе. У документе указывается, что решение о проведении судового разбору за зачиненными дверима, полная непрозрыстость судового процессу и отсутность докладной информации об стане здоровья Анатолия Парахневича выкликают серьезные остероги относно захования основных правов человека и основных гарантий справедливого суда. Переслед айца Парахневича не одинковый выпадок. Это частка больше широкой систематичной кампании репрессий, якая проводится в Беларуси при режиме Лукашенко супроть католицкой церкви, инших христианских супольностей, незалежного духовенства, журналистов, правооборонцев, активистов громадянской супольности и представников национальных и религийных меньшинств, означается у заяве. Белорусские правооборонцы признали Парахневича политичным зняволенным. Мы повторяем наш заклик до не откладного и безумовного вызволения айца Анатолия Парахневича и всех политвязнев у Беларуси, а так само до их полной реабилитации, закликают депутаты Европарламента. Подеи вокруг вызволения белорусских политвязнев и деятельность спецпосланника президента США Джона Коула подтверждают, что процесс вызволения людей мая перспективу и будет протягиваться. Основная увага сегодня прикутая до того, что такого уплывового и мощного посередника для вытягивания своих политвязнев за кратов зараз ожидают иметь и иншие, у тым лику представники российской оппозиции. Про это каже керавник Виленского офису Freedom House Витис Юрконис.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Как подкресливает Витис Юрконис, поспеховая идея на спецпосланника и допомога международных суполок показывают, что механизм прямой дипломатии працуе. Сегодня ключевой задачей для краин партнерства и евразвязу застается не только содействие вызволению, але и готовность оперативно принимать, легализовывать да реабилитовать былых политвязнев. До інших тем. Про черговую проверку системы оповещения насельництва, якая будет проводиться у Гомельской области, что мяжуя с воюющей Украиной, поведомило региональное управление МНС. И она пройдет с 13 по 15 кастрычника. По традиции ведомство просит подчас працы сирен заховывать спокой, заставаться на своих местах и не робить никаких деяний. При этом МНС нагадало, что при подаче сигналу «Увага усім» необходимо включить радиоприемник и прослухать экстренное поведомление об обстановцы, якая склалася и парадку дзеянню насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рекомендации. Такие проверки проводятся регулярно, у приватности у Гомельской области, а пошний раз система проходила контроль 24 вересня. На криминальную тематику. На полночи Италии затримали двух мужчин со старыми белорусскими рублями, пише выдание «Ля Воце дель Канавеса». Инцидент отбылся у итальянском Пьемонте, недалеко от города Киваса. Там, каля своего Мерседеса с британскими номерами, двое добра опранутых мужчин расповяли кировцу, який спынился, историю про то, что им треба вернуться во Францию, а мясовой валюты нема. Але есть белорусские рубли. Некую их колькость они хотели обменять на 500 евро. Однако кировца заподозрил подман и поведомил про это правоохоўникам. Карабинеры затримали двух громадян Румынии. А кроме белорусских рублей старого узору, их нашли десятки інших банкнот. Румынии, Албании, Сингапура и інших. Были и 280 евро наявных. Меркуется, их яны могли выкарыстовывать для інших афер. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, температура паветра ад 18 до 21, а па берасцейшчыне до 23 тепла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановныя, чацвер, 8 кастрычніка сёння, хвалі беларускага радыё рацыя, пред мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя, першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня.
5: Белосток и Подляшье.
6: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Лукаш Горніцкі 500 гадоў гісторыі. Падляская ксёжніца ў Беластоку пачынае ўнікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторыі і мовы. Сёлета падляская ксёжніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Горніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Горніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову у сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіны Чэпкенавіч-Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся.

рыбаки на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 8 кастрычника 1968-го народился Лерой Торнхилл, британский электронный музыка, у минулым танцор и клавишник гурта «The Prodigy». Працавал там с моменту заснования у 90-м годе, а сольной карьерой вырешил заняться у 2000-м. Але контакт с былыми коллегами подтрымливая и час от часу прямая удел у концертах.

0: федерация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата. И які мусі бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы?
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Ганцевичах на Берастейшине отбылася утешка карбамида аммиачной сумеси. Литва планує притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. У Каунасе затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Ганцевичах Берастейской области 7 кастрычника на одном из предприемств за пошкоджение резервуара отбылася утечка карбамидно-аммиачной сумеси. Аварию ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Про это поведомляет Министерство по надзвичайных ситуациях. При Ганцевичском райвыконкаме створена отповедная комиссия. Ратавальники обновили обвалование для предухиления дальнейшего разлива. Организовали сбор вытеклой сумеси у специальной емистости, расповели ОМНС. Каб знизить концентрацию пару аммиаку по ветры, ратавальники распыляли в аду. Так само были зроблены замеры концентрации пару сумеси у по ветры. За межами обвалования перевышение не зафиксовано, запевнили у МНС. До інших тем. Литва планує притягнуть войска для обороны мяжи с Калининградской областью после инцидента на белорусско-латвийской мяжи. Про это пишет выдание Интерия. Керавник МУС Литвы Мартинас Кателінас поведомил, что звернулся до министра обороны Роберта Сакаунаса с просьбой задейничать узброєные силы для поддержки помежников у ахове мяжи с Калининградской областью. Кателінас подкреслил, что ситуация там у теперешний час спокойная, а размещение войска уносит превентивный характер. Министр отзначил, что решение о притягнении армии было принято после инциденту на мяжи Латвии с Беларусью, а так само после проведения оценки ситуации с безпекой у регионе и поведомлению об махчимой мобилизации у России. Поводле латвийских узброенных сил, на этом тыдне группа принамсе 20 мигрантов у супроводжении узброенных людей у масках спробовала пересекши мяжу с боку Беларуси. Узброенные люди промушали группу мигрантов перейти на территорию Латвии. Праз несколько один после инциденту люди в масках ворвались на территорию Латвии, пошкодили электричную размерковальную шафу и скрали камеры видеоназирания, а затем отошли в Беларусь. У аэропорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Как высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз праз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы держмяжи Литвы. Ободва пассажиры отчували тяжкости у взносинах на английской мове, тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого сделать, расповели у помежной службе. Урешті яны признались, что з'являються громадянами Афганістана. Одному 21 год, другий на год старейший. Афганцы трапили у нашу країну звичайним шляхом. З Білорусі незаконно пересекли мяжу з Латвії і, будучи затриманими помежниками у Литві, запитали притулок, повідомили литовські помежники. Афганцы затриманные, розпочатые кримінальні справи по факті заховування подроблених посвідченнів особи. Анонсная информация. У Варшаве отбудется презентация книги «Як я провел гэтае лето» белорусского журналиста, письменника и эксполитвязня Антона Беляева. Ивент чекается 16 кастрычника у библиотеки МДМ. Про сустрэшу расповедая автор твору.
3: Это такая невеличкая импреза, не совсем сумная авторская презентация. Это некий, как бы, моноспектакль. Уже на гэты час это так стало. Я прихожу с валізкой, у валізцы есть речи, которые я вывез з Беларусі, речі, які нагадують про турму. Я розмовляю з глядачами. Це така інтерактивна зустріч, імерсійний театр, як кажуть. Вони тягнуть ніякі картки, там є категорії ніякі. По цих категоріях я роблю коротенькі оповіди.
2: Окрім того, Антон Беляєв планує поудільнішати і у фестивалі «Прадмова» у Варшаві. Больш новинов на сайті і у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье зменливая хмарность. Без истотных опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. По Берастейшине до плюс 23. Ветер паўднёвы и паўднёва-усходні от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

глубине эко полнится спокоем отвестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дою, что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширвать, роса неприметна шапоча. Водку кишерых я сел в гулянье урехом. Самые ночи она полями кружляя бусел. Промени слепь с небожи, догорелые трески оскинул. И далее по кругу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывае офіцерскія пасады ў ВМС Украіны. Палітвязень Вацлава Рэшка канчаткова ў калоніі страціў зрок. Выдаўца Яраслава Іванюка з Падляшча абвясцілі ў вышуку Беларусі і Расіі.
2: З навінамі Стась Дадэрга.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик, и махчимости у завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар Злученных Штатов Марко Рубио в интервью выданню Кати Мерини под час визиту в Афины. Повод для его слов, выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного и або двух боков. На данный момент перспективы дипломатичного урегулирования не проглядываются. Покольки Россия вылучает умовой полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют за непокойность усяго света относно рызыки эскаляции конфликту, якая у вынику можа закрануть іншие краины и перерасти у больш масштабное супротистояние. Повод для слов Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скорыстаться над уходящей зимой, каб цалкам знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. У той же час узброеные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль в перемовном процессе, как спроять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заявы Рубио. Цитата. «Мы сами себе, люди, лидеры, политики, сами себе загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами з одного боку об неких економічних проектах на будучню, а з другого боку казати, що ми у неким дипломатичним тупіку. Конец стати. Поводле слову Зеленського, достатково просто закрити Росії економіку, накласти санкції на російську зброю і відкрити небо над Росії для Starlink. Однак американці не хочуть, на його думку, гэтага робити. Який тупік, гэта називається нежаданням, додав він. У протяг военной темы у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая выходит у склад 447-го особенного батальона. Выконавца обовязка у командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позывный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно целком открытое и готовое для офицеров.
4: Сьогодні ми формуємо по факту національну армію. Ті офіцери білоруські, які будуть мати військовий досвід, будуть підмурком нашої будучої армії у Вільній Білорусі. Чим більше таких людей пройде, чим більше людей отримає військові сучасні спеціальності, тим ліпше для нашої будучої Білорусі. Тим хоче буде визволення Білорусі від колаборантів і окупантів.
3: Звертаючыся да гістарычнага кантэксту, Забуга падкрэслівае, беларусы заўсёды адыгрывалі важную ролю на марской і расійскай службы, але цяпер яны могуць зрабіць сапраўдны гістарычны рэванш упершыню ў складзе ўзброеных сіл Украіны.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, вот после Первой Всесветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, здесь, не буду тут поравновывать, скажем так, вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особого складу командир не раскрывая, але означает, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задачу. При этом кандидату подразделения проходит жесткий отбор, который включает тестование на полиграфии, психологичные проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на увоход у склад спецроты воли и пройти отбор можно праз официальный сайт подразделения. Репрессию Беларуси. Политвязень, осужденный на 8 годов, активист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Вацлава Рэшка, стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата. «Раней бачу светло и тень, теперь уже и гэтага няма. А про то, як гэтаму дае рада ничего не рассказывая, выходить гэтую тяжкую тему. Три дни тому дослал лист, повиншивал внука с днями нараджэння, некалькі словов навод написал своей рукой. рукой, правда, неразборліва у яго атрымалася, аднак амаль нічога не ўдалося прачытаць, але добра, што он намагаецца, канец статы. Паводле крыніцы адміністрацыя калоніі нумар 22, дзе трымаюць палітвязня, прапаноўвала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваечкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы, ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Ярослава Іванюка, беларуса з Падляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягоне імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газетаў і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва «Камунікат», у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак, адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Сёння чацвер, 8 ўжо дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 2,5 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Усе визволені у вірашні білоруські політв'язні з групи 25, які вирішили залишитися у Литві, уже поспіхово легалізувалися і отримали необхідні документи. Процес пройшов оперативно, дякуючи супольній праці міжнародних організацій і литовських державних органів. Після зустрічі зі Світланою Тихановською про те, як проходило оформлення документів, який практичний приклад Литва дає іншим країнам Євразв'язу, а так само про те, чи можливе з'явлення свого кола для інших груп політв'язнів і якою мусить бути далейша реабілітація билих в'язнів, розповідає наш сьогоднішній гость, керівник Віленського офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
2: Гость рації.
3: Вітіс, добрий день, вітаю вас.
4: Добрий, так, вітаю.
3: То розкажіть, якраз, як розумію, ви чоловік, який дотичний оформлення документу групи 25, наскільки тяжким був цей процес, і дякуючи яким литовським органам це вдалося зробити?
4: Ну, мені кажется, це дуже складаний процес був. Практически перші дні приїзду, ті, які залишились в Литві, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации, там, кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но, в принципе, это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный и, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А це відомо агулом, ці всі 25 чоловік вирішили залишитися у Литві, а хтось переїхав в інші країни її розв'язати?
4: Ні, так же була інформація, що часть людей сразу з дозволенням Польщі, з координацією з Варшави, поїхали в Польщу. Ну, це приблизно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для, являются неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: Ці маєте ви вже пішосну оцінку головних викликів, з якими стикнулися, може бути визволені? Медичні, психологічні, битові? І як зараз проходить реабілітація, адаптація? Чи є на гэта сродки у Freedom House? Як то виглядає?
4: Так, это общая работа, то есть есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше. То есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться. Но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она ограничена, ну, не безграничная, что то есть это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые вот, там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як ви можете оцінити роль спецпосланника США Джона Коула, міжнародного тиску взагалі менавіта гэтай групи, і ці бачите ви вже ніякі логічні протяги, перспективи наступної партії? Ці готові ви приймати так само дільничати в гэтым сім?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарны. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции. Мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимают, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя. Ну, конечно, то есть у них, так или иначе, белорусский режим хитил там 5 лет жизни. Мне кажется, это довольно тяжело осознать. Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І підсумовуючи, напевно, саме мусимо підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихановського, владами Литви, так? Тому, якби, тут все, будучення є у всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозахисні організації працюють, що вони всі стараються максимально координуватися не тільки в Литві, але й в Польщі, і між Польщею і Литвою, то є той факт, що часть людей, в принципі, в перші дні могли уїхати в Польщу. Це показатель, що і Вільнюс, і Варшава, то є ці сусідні країни общаються і координуються. І, звісно, роль демократичних сил і офіс Світлани Тихановської в цьому плані, то є взаємодія, координація теж важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной, так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия, и надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно!
3: До новых встреч! Всего доброго!
2: Гость рации.
1: З керівником віленського офісу Freedom House Вічеслав Юрко, ні сам розмовляла Ольга Шамашка.

0: з рацией.
1: 29 хвилин на 17 у Беларуси, 29 на 16 у Польши. И слово про надворье в нашем помежном регионе. До закончения дня облачно с невеликими прояснениями, истотные опадки не чакаются. 19-20 градусов тепла, все еще тримается на термометры. Ветер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 у порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей пастаўляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з апублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя угнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анлу». Трейл, зарегистрованная у Берастейском районе. Белорусские угноения вывозили у керунку станции, у тымлику портов для дальнейшей транспортировки. Пригадаю, что основный вытворца карбамидных угноений – это грудный азот, який находится под международными санкциями. У Калинковицкий район Беларуси планует перевести асфальтобетонный завод из российского Липецка. Отповедную незвычайную закупку обвести у Гомельский дорожно-будовничий трест номер 2, зауважил флагшток. Говорка идет про асфальтобетонный завод немецкой вытворчести. Это мобильная установка контейнерного типа, якая сполучает высокую продукцийность и махчимость относно легкого перемещения, дякуючи своей конструкции. Номинальная продукційність завода складає 160 тонн готової асфальтобетонної сумісі за годину. М'янма хоче взяти кредит у Лукашенки. У парламент М'янми звернулося Міністерство планування і фінансів України. Відомство просить дати дозвіл на отримання кредиту у Білорусі. На це звернула увагу Радіо Свобода. Кредит, як повідомляється, буде призначений на набуття білоруських товарів, сучасної техніки обсталювання, технології послуг. Об'єм кредиту не огучується. Повідомляється тільки, що льготний період оплати кредиту буде діяти год при 5-годовым термине яго выкарыстання. Выники разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні у Беларусь прылятаў кіраўнік военной хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берастейский бизнесмен поспехово працуя у Европе и при гэтым ремонтуя дороги у Крыме. Группа компании «Контурс» под

0: Белой подляской, якой володая берастеет Дмитрий Черненко, давно працуя и добро ведомая на польском рынку. Праз Польшу бизнесмен вышел на немецкий рынок, где летось набыл конкурента. Таким чином интегровавшийся у рынок европейского звязу, а так само зарегистровал датчинную структуру в украинском Луцку. Однако, як стало ведомо, это не перешкаджает Дмитрию Черненко праз свои российские активы зараблять на державных подрадах по ремонте дорог руху при фронтовых регионах России, а так само у оккупованном Крыме. Середня курс валют у Польщі – доляр 3 злотая 91 грош, евро 4 злотая 38 грошов. У Нацбанку Білорусі – доляр 3 рублі 6 копеек, евро 3 рублі 43 копейки, 10 польських злотих – 7 рублів 83 копейки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Рация. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Як працює репресійная машина і що стоїть за її методами? Про гэта новая книга Миколи Дзядка «Технології контрреволюції», якая вийшла у видавіцтві «Комунікат». Про книгу, яє теми і откази на гэтія питанні з автором розмовляє наш колега Сергій Апанович.
2: Гэта ваша другая книжка пасля выхаду, так скажем, турмы, вызвалення. Я бачу уже невеличкий анонс на Фейсбуку. Расскажите, кто в этой книжке вы больше подробязно раскрываете, так скажем.
3: Прежде тем, что за свое жыццё я зведал, бадай, что все можливые сродки и методы авторитарной державы по подавлению особы и назирал на властные воши все сродки и методы по снищению человеческой солидарности, протесту и самоорганизации. И вот я вырашил, что пришел час зробить подробязную препарацию всех этих сродков и методов, тем более, что этого никто системно, насколько я ведаю, не робил. Таким чином я просто сгруповал все можливые сродки, якими ну, авторитарная держава вынищает людей, которые супротив протестуют, вынищает человеческую солидарность, громадянскую супольность, змагается с демократичным рухом и классификовал их. Об этом, власне, кажучая книга.
2: Ну, когда мы кажем про книгу, она может стать такой настольной книгой по еще будущему изнищению, так скажем. Еще больше накрутки для державы.
3: Ну, не думаю, что яны там прочитают что-то новое, чего яны не ведают. Але худшая эта книга станет настольной книгой по супротстоянию этим методам для тех, кто в будущем не будет заниматься перерывом в Беларуси, будь то разные формы протеста, ці самоорганизации, то бок у гэтым супрацьстаянні треба разуметь, что мы, беларусы, супрацьстаем за этой державной машиной, гэта у пераважной большасці, принамсі у 20-м годзе, гэта был бой аматора с профессионалом. А бой аматора с профессионалом заўсёды практично сканчается перамогой профессионала. И вот тут гэтая книжка, гэта худшей спроба нас самих зробить профессионалами, праз анализ усяго того инструментария, якой применяют супрать нас. Бо треба разуметь, что у державного аппарату фактично 10-годзе, калі не 100-годзе, в опыту у подавлении человека и разбурении горизонтальных сувязяў між суполками людей, якія апарату не патрэбныя, так? Это самоорганізаваныя групы, рэвалюцыйныя групы, пратэстоўцы. А у нас, у беларусаў, гэтага досведу ў 2020 годзе не было. Дакладней кажучы, ён быў толькі ў невялічкіх груп палітычных актывістаў, якія гэтым займаюцца прафесійна. А калі масы прыйшлі ў палітыку, супраць нас, супраць гэтых мас прымянілі ўсё гэты інструментары, які быў масам абсалютна незнаёмы. І з досыць чаканым вынікам ён быў прыменены паспяхова. І вось моя спроба гэта прааналізаваць всю тую зброю, якую была скарыстана супраць нас, і паказаць, вось глядзіце, людзі, гэта супраць нас прымянялі, прымяняюць і будуць прымяняць, давайце вучыцца гэта распазнаваць, з гэтым змагацца і абыгрываць державу на ниве вот этого супрацьстаяння.
2: Слухайте, калісьці у початку нулевых некоторые хлопцы с оппозиционных структур спробували потрапить внутрь системы, там, не знаю, про БРСМ, про все, и взломать гэтую систему изнутри. Як вы на это глядите, на такий способ боротьбы?
3: Калі это будзе паадзінкавае пранікненне со спробамі штосьці там сістэмна змяніць, то вядома не. Таму што надоўга, каб перамагчы сістэму, трэба мець сваю сістэму. На доўгатэрміновым трэку сістэма заўсёды перамагае стыхію. Іншая рэч, што можліва кропкава туды ўнятрацца і служыць як бы агентурай, паварочваць на кірунак сістэмы знутры, ламаць яе знутры вам ніхто не дасць. Кажу, як сам дзяржслужачы былы. Ніхто не дасць вам гэта зрабіць, бо сістэма гэта сістэма, а асоба гэта асоба. І вам не атрымаецца напіхаць такую крытычную масу сваіх людзей у дзяржаўныя органы, як можна было развярнуць яе на кірунак. Адзінае, што можна рабіць, гэта як бы мець дэмакратычнаму руху там сваю агентуру, якая будзе просто поставлять информацию.
1: А у Беластоку презентация книги Миколи Дзядка чекается 24 кастрычника у хабе «Новая земля».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Громадянка Беларуси тяжко пораненная в Бранской области России. Отказность за инцидент на меже с Латвией взяли на себе черные русы. Названная лауреатка Нобелевская премия по литературе.
2: З навінамі стаж дадарка.
3: 1688 день войны. Громадянка Беларуси атрымала тяжкие ранения у выніку атаки беспилотника на грузовый автомобиль у Бранской области России. Пресс-секретар Министерства замежных справ у Беларуси Руслан Воронков докладнил, что женщине спотребилась ампутация конечности, уповедомляя Белта. Там же в Омску загорелся нафтоперепрацовывший завод, наибуйнейший в России. Предприемство находится за 3000 километров от Украины. И оно уже было атакованное у липня бягучего года, и тогда было змушено припинить працу. Инцидент на меже Беларуси с Латвией. Отказность за выпадок 6 кастрычника, когда узброенные люди сопровождали группу мигрантов, как те перешли на территорию Латвии, взяла на себе парамилитарная группа «Черные русы». Как поведомлялось, это аж узброенные люди сами перешли межу и поломали помежное обсталевание, рассказывает украинский военный журналист Виктор.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посылающийся на данные выведки, украинский журналист означает, что те, кто перешел белорусско-латвийскую межу, это люди, которые в будущем застанутся в балтийских краинах и будут выполнять певные задачи, которые им замовить. Додам, что латвийские парламентары сегодня в терминовом порядке приняли у кончатковом читании поправки до закона об обмежевании денег, которые погрожают национальной безпеце. Поправки предугледживают заборону для депутатов городских и краевых дум наведывать Беларусь и Россию. Догэтуль подобные заборона распаўсюджвалася на некалькі катэгорый службовых асобаў і работнікаў, а таксама на депутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Больш дэталяў пра інцыдэнт на мяжы слухайце ў нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Тыдзень супрацьмяротнага пакарання ў Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянтін Стэфановіч і Андрэй Палуда.
5: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самога грамадства таксама, што это не ок, што смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт і гэтым карыстаецца, тым ліку ў рэпрэсіўных мэтах.
3: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
6: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны, правільна. Я, уласна, супраць яго.
7: Мы за жыццё.
3: Пасля размовы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелевская премия по литературе присуджена Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадщину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горка солодки Эрес», «Нокс», так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках МС Мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. Каля 20 градусаў цяпла яшчэ на тэрмометры. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымы невялікі дождж, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу і 10 градусаў цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: держава взяла на себе монополию на забойство. В принципе, взяла монополию на хвал. И этим користается. Тим лику у репресивных мэка. А, коли мы кажем про то, чему мы это робим, например, зараз, тим лику, вот у этом формате, это для того, как громадство так само не забывалось и как смертное покарание не становилось, ну, скажем так, такой обыденностью, повседенностью.
1: Спадар Валентин, чому вы вырашили провести такую дискуссийную тему супрать смертное покарание сярод молодзи за межой?
2: Потому что молодзь — это наше будущее. Это же, конечно, такая, может быть, штамп банальный, але оно так есть на сам рэч. Потому что им надали жить в этой краине. Я сподзяюся, что яны смогуць, ты, кто захочет, и вернуться туды. Я меркую, что смертное покарание — это наше минулое, а не наше будущее. Вот тому мы и размовляем с молодью.
1: Как вам кажется, насколько важно проводить такие дискуссии сярод людей, сярод молодежи особливо?
2: Дискуссии, ну, завсёды важно проводить сярод разных групп населения. Вельми сумно то, что в нашем громадстве, там, у Беларуси, у нас никаких дискуссий нема. Не на какие темы, тем лику на тему смертного покарания.
1: Мне кажется, там наоборот за смертное покарание.
2: Я бы сказал, что там просто про это не говорят. Там не чувать ни аргументов, ни за, ни супрать. То есть эта тема отошла в оголе с порядку дня, я бы сказал. Она не актуальна зараз.
1: В 2025 году, кажется, не вынесено смертных выроков. Как вы лечите, это может быть некий крок для цивилизованного вырашения питания этого?
2: Поживем, побачим. В принципе, досвід показывает, что дискуссии на эту тему начинаются, когда в Украине внутри назирается певная отлига, трошку поляпшение громадско-политического климата, ну, и зменшение уровня репрессий, когда влады робятся зацікавленими в неких стосунках с Европой, с европейскими странами, тогда и з'являється такого кшталту дискуссия. Ну, а пока что этого не назирается, ну, але поживем, побачим, мне кажется.
1: Чому Лукашенко не важно, и он не звертає увагу на то, что уже шмат-шмат годов правоборонцы весны звертаются до влада спинить эту заганную практику? Международные структуры звертаются.
2: Я думаю, что он является прихильником смертного покарания, и это для него один из элементов его влады. Так он ее уявляет, то есть как царь. Хочу помилую, хочу казни. Ну, а який ты царь, коли ты не можешь никого помиловать и никого казнить? Ну, вот, напевно, для него это важно. И, в принципе, он типовый советский человек, який вырос в Советском Союзе, а в Советском Союзе смертное покарание використовывалось вельми широко и по коррупционным складникам злочинства, и супраць жанчин тем леку. Тому, как бы, он вырос в такой краине, он вырос в Советском Союзе. Ну, я, так он себе уявляю. Это и жыццё.
1: Что вы вынесли вот из этой дискуссии?
3: Смертное покарание – это не добро. Вельми добрая идея з'являється давати такий інструмент державі, керівнику буде виконано справедливо, мовно кажучи. Все одно є завжди шанс помилки, а у нашому випадку це увагу держави, якби у нас із прикладу, коли я використав цей інструмент, каб здійснять забойство політичних опонентів.
4: Очень хорошо, що продовжується вообще сама кампанія, учитывая, що її, скажем так, активні деятелі знаходяться за рубежом. Мені кажется, очень важно все ще держати цю тему как-то гласный, потому что это напрямую связано с тем, что происходит в Беларуси, и все между собой взаимосвязано. А тем более, что вот Андрей Петрович говорил про измены в законодательстве. Я была рада, в том числе, услышать какие-то конкретные кейсы. Хорошо, что они поднимались, потому что это все как бы забывается. Ну и в очередной раз прозвучали аргументы про смертное покарание. По-моему, тут все очевидно. Нельзя убивать людей, тем более от имени государства, то есть от имени каждого гражданина.
5: Я совсем согласна. Скажу только, что я, например, редко задумываюсь в своей там обычной жизни про тему смертного покарания, и поэтому, мне кажется, очень важно как-то время от времени себе об этом напоминать, даже в каком-то некомфортном режиме, потому что в какой-то момент я почувствовала себя плохо от подробностей, о которых говорили, но мне кажется, что это какой-то важный дискомфорт.
6: Безусловно, то, что смертное покарание, это негуманно и неадекватно в 2026 году. Мы же не дикуны, правильно. Я у вас не супротив.
7: Мы за житцё.
0: Я думаю, что уже все ведают, как у Беларуси кого-то в канале смертное покарание. Але часом кажется, что правда, у Беларуси людей про повешение. Не, в Беларуси людей карают про стрел. прострел по тылицу. Это один немагчимый законодавча замацаванный способ приведения выконания снародного покарания у Беларуси. В принципе, важно так само сказать, что у Беларуси предугрежено у Конституции, законодавча предугрежено то, что снародное покарание может, скажем так, применяться. Але да, его к отмену. Вот на сегодняшний день смертное покарание можно отменить хоть сегодня, хоть завтра, простым указом, и это не будет нарушать Конституцию.
7: Подчас гутарки ведучим было зададено шмат пытанняў, что сведчыць, что тема цікавіць звычайных людей, а пасля сур'ёзнай размовы адбыўся адмысловы музычны сет и памятны мерч тыдня супраць смертнага покарання.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18-я в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Война в Украине, удар по пассажирским автобусам в Краматорску. Призначение нового керовника миссии Франции понижает уровень Беларуси. Технологии контрреволюции. Новая книга Миколы Дзятка вышла у Белостоку.
2: З новинами стать Дадерка.
3: 1688 день войны. Улады Донецкой в области Украины поведомили об спынении руху громадского транспорта в Краматорском районе после российского удара по пассажирским автобусе. Как написал в своем телеграм-канале керовник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, российцы прицельно бьют по цивильных. Для их автобус с пассажирами привабная мишень миновито тому, что одним ударом можно забить наибольш людей. Черговый доказ сегодняшней трагедии в Краматорску, где российцы в один момент забили 30 человек и еще 18 поранили. Конец цитаты. Украинские СМИ удокладнили, что авиабомба трапила у припынок, на яким стояли два маршрутные автобусы. Позднее поведомили, что колькость ахвяров повеличилась до 33. Ведомо, что в районах боев Донецкой области Украины дагэтуль живут больше за 11 тысяч мирных жыхароў. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 505 10 тысяч. За сутки показчик вырос на 1830. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Менск, Париж. У столицу Беларуси прибыла новая поверенная в справах Франции и Беларуси Лиза Талбо-Баре. Керовник агенции Евроатлантичного сотрудничества, былый белорусский дипломат Валер Ковалевский, прокомментовал это призначение и его уплыл.
4: Звичайная ротация. Ліз Барэ ідэальна падыходзіла. Працавала ў Беларусь, калі дамаўляліся Расія і Украіна. Гаспадарня Барэ будзе займацца ўсімі пытаннямі. Ад консульскіх да палітычных, да ваенных. У нашых умовах такі даволі складаны. Бо ў Беларусі на сённяшні дзень заходнім дыпламатам працаваць вельмі складана. І апалітычныя пытанні, якія не закранаюць геапалітыку ці бяспеку, ці палітычныя адносіны, яны становяцца месцам, дзе можна рэалізоўваць нейкія праекты.
3: На думку Ковалевского, теперешнее призначение на посаду поверенного является видовочным понижением Беларуси в очах Франции и всего Европейского Звязу, покольки говорка не идет про посаду амбассадора.
4: Поверены у справах Франции и Беларуси, или это не амбассадор. Приступку ниже, то кепска для Беларуси, бо фактично это означает заниженный уровень относинов помеж нашими краинами. И так это адлюстрование 20-го года репрессий, порушения права человека, а так само с того, что Лукашенко и его режим подтримали Россию, протягивают подтримывать Россию в войне супротив Украины.
3: Ковалевский так само не разглядая это призначение, как намек на повторение менских погоднений в 2014 году помеж Украиной и Россией, не глядячи на то, что сама Баре працевала в Беларуси как раз у той период. У Вильни помер 29-годовый белорус. Попередняя причина смерти Александра Явилина – раптовное спынение сердца. Теперь семья просит об допомозе, как оплатить похование. Ведомо, что Явилин приехал в Литву разом с семьей в конце 20-го года. Ягоные батьки удельничали в акциях протесту, допомагали потерпелым от репрессиев и семьям политвязня узбирали гроши на штрафы. У Беларуси Явилин отримал эдукацию инженера, пошел працевать по специальности, мел каханую девчину и будовал пляны на будучыню. У эміграцыі маладзюна давялося пачынаць усё наноў. Працаваў кухарам, спрабаваў вярнуцца ў прафесію, адначасова змагаўся з цяжкай дэпрэсіяй, піша наша Ніва. Пра літаратуру. У выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Міколы Дзятка «Тэхналогіі контррэвалюцыі». Аўтар аналізуе механізмы рэпрэсіяў і тое, як дзяржава захоўвае кантроль над грамадствам.
5: За свое жыццё я зведаў, бадай што ўсе мажлівыя сродкі и методы авторитарной державы по подавлению особы. И назирал на властные очи все сродки и методы по снищению человеческой солидарности, протесту и самоорганизации. И вот я вырашил, что пришел час сделать подробязную препарацию.
3: Презентация книги Миколы Дзятка у Белостоку пройдет 24 кастрычника у хабе «Новая земля». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Вечером и ночью в нашем помежном регионе облачно, после полудня махчимы дождь, плюс 15 градусов вечером, 13 ночью, 10 на раницу. Завтра облачно с прояснениями, махчимы опадки дождю и холоднее завтра. Максимально днем 14 градусов тепла, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Dzień z racji, informacyjno-muzyczny firm i bliżejsze niepełne 4 chwiliny jeszcze zastaniemy się z kulturą. A dokładna. U Warszawie niezależne wydanie inicjatywa Dnania ma zapuściła crowdfunding na białoruski przekład świetnego bestsellera Davida Grebera Błyszczyt Jobs. I już za pierwsze 2 dni zabrała больше за половину потребной суммы. Про резонанс проекта, его глубокую связь с советским минулым, да досвідом вимушеної еміграції білорусов, розповідає представник ініціативи Артем.
1: Збираємо сродки на нову книгу, переклад книжки Девіда Гребера «Bullshit Jobs», назву якої ми вирішили не перекладати, бо я лішу, що її перекласти немагчимо. І любая спроба її перекладу буде мені не подобатися, як мінімум. Наш збор іде видатно. Другий день збору, і на своє велике просто здивлення я побачив, що ми назбирали вже більше за половину суми. Я вельми удячны, что люди доверились нам и что уклали гроши в наш проект, и мы обовязково никого не подведем, и книжка побачится свету таким выглядит, яким люди сподіваются ее убачить. И про выдавецтво на нема, мы покуль працуем худше, як импринт, але у ближайшей будущине у нас з'явиться своя юридичная особа, але покуль что мы користаемся юридичной особой наших близких сябров с выдавецтва Гутенберг, якія дозволілі нам провести ось такі експериментальні проекти на їх пляцовці. І наше видавецтво – це така ініціатива нескольких молодих, заангажованих, і я би сказав, левих білорусів, які хочуть видавати соціально потрібні книжки і робити це годно і пригожно.
2: Напевно, цікавість викликала і сама книга, бо не кожен день побачиш таке. Пару слов про її і про що вона.
1: Книга Дэвида Гребера – это антропологическое исследование, якое он провел сирот этих блакитных камнеров, людей, которые працуют в офисе. И эта книга повстала из такого отвечного питания, какое это люди сами себе задавали. Ти есть в огне некий сенс у моей працы, и ти могу я потлумачить сам себе, на во что я это роблю? Отказ, який дает Дэвид Гребер – не. И что великая большая праца, якую люди выконывают, некого сенсу не мая. И існує она только как бы існувати. В белорусском контексте мне здається, что эта книжка має додатковое значение, бо Дэвид Гребер, коли описує эти бессенсовные працы, он напрямую каже, что такая система могла бы иметь сенс у, например, в Советском Связи, где людям просто треба працевать, это частка такого працовной этицы. А у Беларуси вот зараз идет такое, быцем бы уже некалькі десятков годов идет сутыкнение вот этой старой працовной этицы советской и звычайной, сучасной такой заходней капиталистичной. И вот эта нездольность потлумачить свою працу, сенс своей працы, она накладывается накладывается вот эта советская нездольность потлумачить свою працу, и это капиталистичная. Тому, мне кажется, в белорусском контексте эта книга еще больше цікава.
2: И на понад гукается эмигрантам с Беларуси, которые живут в выгнании, так?
1: Вядома гукается белорусам эмиграции. Я веду вельми шмат особистых прикладов людей, которые не смогли працевать по специальности, они не смогли знайти ту працу, якую они имели у Беларуси, и тому вымушены працевать на працах, которые им вельми далекие. И далекие не значит, что они корыстные, у меня был знакомый, который зарабатывал гроши тем, что он проглядал рекламу в интернете. Вот я могу привести такой приклад. Вот это то, что я лишу бессенсовной працы. Конечно, эмиграция это все нашмат больше выразно отчувается.
2: Так, этот удалый приклад. Тяжака с презентацией книги вашего Белостоку.
1: Вельми хочем приехать в Белосток. Коли ласка, запрошайте. Я открытый для пропонову. Хочем приехать и поразмовлять с белорусами Белостоку, почуть их истории бессенсовной працы и расповести наши.
0: По словах представников ініціативи «Днання ма», зацікавленість у таким виданні свідчить про глибокий запит білоруської супольності на якісну нон-фікшн літературу. Головна мета самої ініціативи – не просто пропонувати читачам знакову книгу по-білоруську, а дати голос молодим білоруським інтелектуалам і довести, що незалежні, а культурні проєкти можуть поспіхово існувати, дякуючи прямій підтримці самих читачів.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноупалляшки.
0: 99,2 FM. Політхід з Віталем Циганковим.
2: У Мінську проходять антитерористичні учення країн СНД і Шанхайської організації співпрацівництва «Євразія Антитерор-2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «Квир» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовка арене. Поводле легенды, захоп закладников отбылся подчас хоккейного матча. Террористы небыто проникли на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В последние месяцы в Беларуси все частее проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается, впершиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназів у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організації, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учения проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и имеют антитеррористичную формулировку. Але сам факт присутности квир у Беларуси политично-идеологично навряд ли может сподобаться Вашингтону. Больше за то, 1 кастрычника американский Минфин обвестил новые санкции супроти иранских автомобильных, чыгуначных и промысловых сеток и попередил об рызыках для замежных удельников и схем обыходу санкций. Тому в Вашингтоне могут поглядеть на Минск прикладно так. Мы спробуем вывести Беларусь с частки российской залежности, с изоляции, а Беларусь одночасово демонстрируя супрацу с одним из головных противников США. Так что приезд иранцев у Минск, безумовно, может стать певным раздражняльником для Вашингтона. Але навряд ли США хоть неким чином это выкажут. Значно больш серйозной проблемой для американсько-белорусских отношений было б, калі б за гэтым стояло реальное военно-технічное супрацовніцтва, передача Ірану технологій, вытворчасць дронаў альбо ракет, допомога в обыходе американских санкций, финансовые схемы и так далее. Менавіта такие речи теперь США мэтанакіравана пераследуюць у дачыненні до Ірану. Американсько-белорусский трек зараз будуется не вокруг того, как Лукашенко стал геополитичным союзником США. В Вашингтоне разумеют нереальность такого повороту у теперешней ситуации. А коли США выкажут некие претензии, то это и учение Минск может оправдывать как шматбаковую акцию Шанхайской организации сотрудничества, а никаким чином не белорусско-иранский военный альянс.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: участникам, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не соблюдаются. Никто за этим не следит, никто не вводит, по сути дела, вторичные санкции. Просто вводят, озвучивают, чтобы другие боялись с ними работать. А никого, по сути дела, практически не догоняют, потому что случаи, которые есть, они единичны. Поэтому это очень-очень неправильно, с моей точки зрения. Вы террористам закладываете на будущее любому диктаторскому правителю, который придет через 5 лет к власти, через 10 в какой-то стране появится, что он может набрать заложников у себя внутри страны. Вы на него чуть-чуть поругаетесь, ведете санкции, а потом, ну ладно, мучай свое население дальше, мы отменяем санкции, выпуская этих людей, слава богу, что живыми.
1: Ну, але глядзі, ўсё ж такі, можа быць, працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну, как бы, і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешна, хочам і міра ва Украіне, і смена рэжымы ў рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі, але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот этымі перамовамі, якія вёў ЗША кол з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Европа глядзіць. А можа и нам пойти, может и нам тут как бы починать нечто робить, и политвязню вызвалим, и прасвось такую супрацу, як они в черговый расскажут, хоть трошечку оттягнем Лукашенко от Путина. А тут еще вот починаются такие процессы на Россию американские. Ну, почнутся, не почнутся, але заходы идут. И, может быть, все к этому и иде. Сольют и Украину, и Беларусь.
0: Не, ну тут я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет. Он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда у преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает. И мир ничего не может сделать. Ты ж видишь по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно. Это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило. Я по-другому это не назову. Потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
1: Ну так, да, я так само выступ Рубио послухал, почитал, и так думаю, вот тебе только что они рассказывали, я приду к Уладе, и там буквально за 3 дни мир в Украине будет, а зараз они кажут уже, что, ну, перед посылок для того, как ближайшим часом некое там, навод перемовный процесс по миру в Украине был, это немогчимо. То есть все, уже сдулись, уже одежь ваши обещания. А сам ты, як бачишь, вот, накольки реально что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные там, те шейки, какие-нибудь портовые, там, зерневые пирамиды.
0: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила, потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром, вы против нас вели

0: санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну кто ж на это пойдет? Ну вот его ответ, что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
1: Будущая зима в Украине может стать еще более тяжкой, чем попередняя, когда Россия безбожно атаковала энергетическую инфраструктуру, а люди сидели без светла и электричности.
2: Как страна рыхтуется до зимового периода? Протягивает Александр Балаганов.
0: Они же это начинают с 22-го года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22-го года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они ж не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. Есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без воды, без света. Ну, я помню еще с прошлого года видео тяжелые, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то раза в 3 точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Ну, вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит, говорит Путин, движуха.
3: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22-го года началась, а с 14-го года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, який настрой в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Ці, вот як ты описал бы?
0: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Пуй говорит, нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают. Все уже как-то ждем, пока он сдохнет. Выбора нету. Будем сопротивляться.
3: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине, живи Беларусь.
0: Героям слава, живи вечно.
2: Далее у программы Евразум.
1: Беларусы под обороной ездят у Беларусь. Як это адаб'ецца на диаспоры?
4: Человек, який принял оборону своей краины, ён не потребует обороны Польши.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Белорусская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Рэшка Канчаткова стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка Спадляша обвестили у вышек у Беларуси и России. Про гэты и да инши новины крыху больше, чем через 5 хвилин, расскажет Стась Даберка. Дочекаемся разом.

зимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк молкливый. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки, вспоминай.

0: неимоверно тяжко.
1: Не глядя на то, что по своей натуре Палашук говорливый, порой ломал как дитя, однако перед сторонними открывается неохотно.
0: Наши суразмовцы все ж таки поделились с нами своими рефлексиями на конт минулого и сучасного.
2: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России. Я буду сам. Ну, это кто-то же написал в интернет.
3: Ну, так.
2: Ну, вот да. Оно и так и есть. Кто-то же сказал правду, что он сам издевается над своим народом.
3: 20 годов уже.
2: Да. А что ты думаешь, мы это против поляков или против Европы? Нам не шло, не ехало там. Ой, мы все перенесли. И холод, и голод.
3: Да.
2: Поэтому не потому, что тогда поднялся ты утром. Ты знаешь, буханка 18 копеек, и все, и не больше. Костюм 100 рублей. И ничего не повышалось, цены. Цены одинаковые были, все. И Сталин же так говорил, был жив. Сколько в Америке шляпа стоит? $3. Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы, и одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит, доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Mm-hmm. И говорим так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно вот Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтобы как коммунизм.
4: Колхоз был, заказали художников, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжает. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок» подарил портрет колхозу. Время такое, дорогий подарок был. А началась война, местные жители, Паташка Григорий, спрятал себе на чердаке. Всю войну, там не когда началась война, так там у них, ну, дальше немножко был, значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, значит, колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетела, выцвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали, портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой, ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия и мы все пошли к ей, и она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина, обычно начинаю уже плакать, встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за этой высоты. Так мы же, говорит, корову подоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
2: Например, Машеров был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать, а белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией, и Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией, дотировали. А Белоруссия все отдавала. Ну так он приехал к нам в карьере, что мы карьер только открыли, Машеров. Ну, вертолет сел, да, думаю, ну, и кто такие, где? Втроем идут. Ну, представился, поздоровался каждому за руки, все. А то 2 телохранителя, те не здоровались, бо те в кармане держали руку. Ну, мы так поняли. Ну, да и говорит, и дал закурить всем, Беломор, кстати. А, ну, говорит, посмотрите, какие, значит, сигареты курят правительство. Так и сказал. Ну, и как вы тут, как вам тут, хорошо, плохо? Ну, один там... Стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. То это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил, потому что метро

0: Когда строили, то надо было этот камень, поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывать сокаре. Вот то был мужик, все. Он не обрезывал ни с кем, себя поздоровался, поехал. А сейчас, и кто-то едет, то будут месяц мусовать тут, чистить, блистить.
1: Какие деньги увели?
2: Плохие, не нравятся?
1: Не нравится нисколько. Вот, и пришел в магазин. Женщина стоит, с Минска, между прочим, приехала, говорит, ничего не беспокойтесь, через 5 лет уже будут новые, и портрет Лукашенко будет на них, а на мелких будет портрет Кольки его. Вот так или не так? Как вы, как журналисты, думаете?
2: Будем сподеваться, что будет не так.
1: Не так?
3: Спадзяёмся, што на працягу гэтых 3 тыдняў нашай перадачы, зацягнутая дрыгвой, у некай ступені паказала палескае прыроднае і культурнае багацце і адначасова схіліла да рэфлексіі наконт мінушыны і цяперашняй сітуацыі.
4: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі Ола і Кася.
5: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
6: Радио Рация. Сямятычы.
7: Кобрынь.
6: Высокая.
7: Яно Падляшкі.
6: 99,2 FM.

Белорусская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. А выдавца Ярослава Иванюка Спадляша вестили у вышук у Беларуси и России. Про гэта и да іншие новины про 5 хвилин расскажет Стась Даберка. Дочекаемся разом.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

ямщики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 8 кастрычника 1968-го народился Лерой Торнхилл, британский электронный музыка, у минулым танцор и клавишник гурта The Prodigy. Працавал там с моменту заснования у 90-м годе, а сольной карьерой вырешил заняться у 2000-м. Але контакт с былыми коллегами подтрымливая и час от часу прямая удел у концертах.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

постарею, гальштук подберу да полету в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензлик и пергамины тоже, и все скажу тебе без слов, а кому?

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.